Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина рожденна, несотворенно единосущно Отцу, им же вся выше, нас, ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтисте Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и восшедшего на небеса, и сидящего десную Отца и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, с поклоняемой славе моглаголовшего пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего

0: δεξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος. Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Отче наш, Иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.